0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Головне новина дня. На волі чергова група політв'язнів. Це вынік перемовов поміж США і режимом Олександра Лукашенки.
2: Ми вже ведаем, що з Білорусі у Литву депортували 25 чоловік. Байсол обвестив екстрений збор для їх. Мета збору 25 тисяч євро. Тобто, каб кожен з визволених мог отримати принамсі по 1000 євро допомоги.
1: Визволення 25 чоловік – це добрая новина. Але на волі чекали значно більш людей. Чому не дочекалися?
2: На гэтае пытанне адказвае Анастасія Касцюгова. Яна сёння сустракала ў Вільні вызваленых сябраў.
3: Есть, я думаю, что от чего стоит избавляться, это от завышенных ожиданий, в принципе, от американцев. Я думаю, что есть такая особенность у нас в целом, что, ну, это же американцы, они же сильные, им же ничего это не стоит. Они же могут, они же гораздо сильнее, ресурснее и мощнее, чем Лукашенко, поэтому... Ну, как бы они в одиночку могут и освободить всех людей, и остановить все репрессии в стране, и улучшить ситуацию с правами человека. Я бы на это не рассчитывала. Я думаю, что это процесс, который не может в одиночку сделать одна администрация США. Второе, что нужно понимать, что это было лето, в которое была полностью ротирована вся команда в Госдепе, которая занималась этим вопросом. То есть Крис Смит ушел и ну, ротировался просто в другое место. И, соответственно, вся команда вокруг него тоже. Это значит, что летом, в общем, особой погруженности в этот вопрос не было. Ну, плюс, в принципе, лето — это такой сезон, когда, в общем, активных действий, таких же активных действий, как были в течение года, просто... не было. Только сейчас появляется новая команда. Вот мы увидели одного из представителей вчера, который уже хорошо знаком с белорусским контекстом, к тому же. Это хорошая новость, что это он. Вот, но темп будет набираться дальше только вот сейчас с началом нового политического сезона. И, в общем, озвученные ожидания с белорусской стороны были еще на самой встрече. Если обратить внимание, как снимаются эти санкции США все это время в этом треке, снимают как бы одни санкции два раза в каком-то смысле. То есть они снимаются один раз, снимаются не до конца, и потом снимаются второй раз и снимаются уже окончательно. А в этот раз, я думаю, что были такие же ожидания. Думаю, что в Минске уже привыкли к этому темпу и думали, что так и будет в этот раз. И, судя по всему, этого не произошло по каким-то причинам. То есть Лукашенко, который озвучил о застрявших в банке деньгах, в сети банки, я думаю, что он имел в виду именно это. Ну, то есть все санкции с банков были сняты в прошлый раз, а в этот раз не закончен был этот процесс. Но я так понимаю, что договоренность о том, что в ближайшее время дальнейшие договоренности будут достигнуты, часть людей, которые были вывезены, вот сейчас вот вывозятся в Литву, мы их сейчас увидим и встретим. Я думаю, что какие-то последующие освобождения уже не обязательно связаны с вывозом людей из Беларуси, что это может произойти так, что продолжение этого разговора может случиться не обязательно уже там с какими-то постоянными приездами. Это мое личное предположение, что он может как и приехать в следующий раунд для продолжения конкретно вот этого раунда, либо может уже не приезжать, а сделать это удаленно, какие-то оставшиеся договоренности реализовать, и люди могут быть освобождены тоже без обязательного какого-то приезда.
1: А что Лукашенко отримал за вызволение людей?
2: США сдымают санкции с лицкой лакофарбы и державного концерна Беллеспаперпрам. Сдается, Лукашенко этого мало, иначе бы мы бачили на воле значно большую группу вызволенных.
1: Про какие санкции у Лукашенко не отрымалось домовиться с американцами?
2: У ефіры Еўрарадыо на гэтую тэму разважае публічны прадстаўнік арганізацыі Белпол Уладзімір Жыгар.
4: На самом деле все упирается в такую ситуацию, которую, ну, в общем, и сам режим все и подвел. Для него очень важны именно санкции Европейского Союза. То есть это Лукашенко изначально пытался через Штаты повлиять на Европейский Союз, попытаться каким-то образом создать условия, при котором Литва бы позволила бы транспортировать калий через свою территорию. Насколько нам известно, также поднимались вопросы по снятию санкций с предприятий, которые непосредственно участвуют в выполнении государственного оборонного заказа, то есть именно большого количества предприятий. Но тоже в условиях, когда идет война, эти предприятия поставляют комплектующие, боеприпасы агрессору. Никто санкции эти снимать не будет. То есть, получается, у нас Европу не прогибают санкции с этих предприятий, не снимают Также был на повестке вопрос по белорусской нефтянке, но он тоже, в общем-то, он давно уже находится на повестке, но всем очевидно, что, в общем-то, белорусская нефтянка работает на российском сырье, поэтому тоже здесь договориться, мягко говоря, не получилось. На повестке были банки, но, видимо, здесь тоже не смогли договориться. Ну и также открытие посольства в США, в Минске, посольство США, и визит Лукашенко Трампу. Ну, видимо, по этим позициям не договорились. Но основные, конечно же, основные требования режима — это чтобы Вашингтонский обком поспособствовал снятию санкций Европейского Союза.
1: А теперь давайте послушаем, как сегодняшнее вызволение комментуя Улазь Лапкович, былый политвязень и правооборонца «Весны».
5: Зрозуміло, що ми чекали значно більшу лічбу. Про гетую більшу лічбу казав господар Кол, коли він казав, що його задача довести визволення до тисячі чоловік. Я думаю, це моє міркування, що перемови були вельми тяжкі, і вони скончилися нічим. Тому що 25 чоловік – це доволі маленька лічба. Ми значно чекали більше людей, і бачно, що і влада, і режим рихтувався до значно більшого визволення, але була дана отмашка визволити тільки людей, які видворяють з країни. Тому що по нашій інформації, яка у нас була, визволення повинно було мінімум охопити 200 чоловік, з яких 20-25, яку лічбу ми сьогодні і побачили, будуть депортовані, а остатні люди будуть визволятися внутрі Білорусі, залишатися у Білорусі. Ось ті люди зі списку, які повинні були бути визволені внутрі Білорусі, вони зараз і не вийшли на волю. Але, безумовно, для мене особисто вельми радісно те, що господар Кол заявив, що процес буде протягуватися. Тому що я вельми боявся, що ми маємо справу з хіба що з апошніми висілками з боку американської адміністрації. Але вельми добре, що було сьогодні публічно заявлено, що цей процес протягується. Тому що, безумовно, визволення кожного і кожної це надзвичайно важливо. Бо ми не можемо і не повинні гуляти льосами людей, і ми повинні змагатися за визволення кожного, щоб вони були на волі. Але у той же момент вельми важно, каб умовами перамову були не тільки визволення політичних в'язнів, але й необхідні системні зміни. У режиму повинно умовами перамову повинна бути відмова режиму від з'явлення нових політичних в'язнів, а ми бачимо, що лічба їх росте.
2: Гэта быў праваабаронца Лазь Лапкович. Ён каментаваў галоўную навіну дня. На волі аказаліся 25 палітвязняў. Гэтай добрай навіной традыцыйна суправаджаецца візіт у Беларусь амерыканскай дэлегацыі.
1: Ну а кепская навіна. У беларускіх вязніцах дагэтуль знаходзяцца сотні палітвязняў. Прадстаўнік амерыканцаў Джон Коул абнадзеяў беларусаў такімі словамі: «Мы яшчэ не скончылі». І дадаў, што плануе вярнуцца ў нашу краіну праз месяц.
2: Ну і мы таксама яшчэ не скончылі, далей у праграме «Еўразум».
1: Хто такі Крыстафер Паніка, які прыехаў да Лукашэнкі ў складзе амерыканскай дэлегацыі?
6: Ён бачыў літаральна модус аперандзі Лукашэнка, цягам усяго яго тэрміну ва ўладзе. Літаральна усе падыходы беларускай рэпрэсіўнай сістэмы, усе ўзлёты і падзення беларускай эканомікі.
2: Ультраправая партыя выйграла мясцовыя выбары ў Германіі. Чаму іх нельга проста забараніць?
7: Механізм ёсць, но, як самі кажуць канстытуцыйныя юрысты, это очень острый меч.
1: Сустрэнемся пасля навіны ў спорту.

На Еврорадіо новини спорту. Юнацкія команди білоруських футбольних клубів зможуть удільнішати у юнацькій лізі Росії. Відповідний дозвіл дав виконкам УЄФА. Белорусские юнаки смогут гулять супрать российских одногодков уже с наступного сезона. У российской UFL споборництвы проходят у трех узростовых категориях – до 15, 16 и 17 годов. Дейным чемпионом Беларуси сярод команд до 17 годов является Минская «Динамо». Вызволены Павел Белавус, основальник проектов по популяризации белорусской культуры. У 2016 годзе яго праекты разам з Беларускай федэрацыяй футбола распрацавалі айдэнтыку для зборнай Беларусі па футболе пасля з'яўлення брэнду «Белыя крылы». У 2018-м «Сымбал Бай» выпусціў атрыбутыку для заўзятараў. Праекты Белавуса таксама супрацоўнічалі з беларускімі клубамі. У 2017-м гульцы мінскага «Дынама» ў дзень вышыванкі выйшлі на поле ў майках ад «Сымбал Бай». 16 верасня пасля перамоваў Джона Коула з прадстаўнікамі Александра Лукашэнкі ў Літву былі высланыя 25 палітвязняў, якія заставаліся ў беларускіх калоніях і турмах. У обмен США зняли санкции с двух державных предприемств. Формула-1 опубликовала календарный сезон 2027 года. Запланировано 24 гран-при у 22 краинах. Колькость спринтов у першиню повеличится с 6 до 10. Передсезонные тесты пройдут у Бахрейне с 24 до 27 лютого. Там же 12-14 соковика отбудется первый этап сезона. Завершится чемпионат 12 снежня гонкой у Абу-Даби. У календар вернется гран-при Португалии и гран-при Турции. При этом не будет гран-при Барселоны Каталонии и гран-при Нидерландов. Спринты упершиню примут Бахрейн, Австралия, Япония, Монако и Абу-Даби. Еще 5 пройдут у Канады, Великобритании, Италии, Бразилии и Катары. Реал может позмагаться с Барселоной за 15-годового нападника Манчестер Юнайтед Джозефа Габриэла, поведомляет Daily Mail. Футболист заявил английскому клубу про жадание сысти. Одна из причин – недохоп гульнявого часу у основной команде подчас передсезонной подрыхтовки. Габриэл регулярно тренировался с основой, але покуль не дебютовал. Барселона сочить за нападником давно. У жнивне 2024 года подчас визиту на базу клуба Габриэла познакомили с Ламином Ямалем. У выпадку переходу Манчестер Юнайтед отримая каля 300 тысяч фунтов компенсации. Габриэл находится у системы клуба с 11 годов, а 6 кастрычника ему исполнится 16. На минулом тыдне нападник оформил хет-трик за команду Манчестер Юнайтед до 19 годов у юнацкой лизе УЕФА. У трех матчах сезона он забил 5 голов и зарабил 2 голевые передачи. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 16 верасня на волю выйшлі музыкі гурта «Торбэнд». У 22-м годзе Яўген Бурло, Дмітрый Галавач і Андрэй Ярэмчык атрымалі вялікія турэмныя тэрміны за песні, якія сталі надзвычай папулярныя падчас пратэстаў 20-го года. Кампазіцыі былі прызнаныя так званымі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Падчас зняволення у бубнача гурта Яўгена Бурло абвастрылася анкалагічнае захворванне, якое выявілася яшчэ да затрымання. Музыка моцна схуднеў і нават не мог самастойна перасоўвацца. Падчас вынясення прысуду Яўген не мог падняцца і быў на мыліцах. Апроч музыкаў турбэнд вызвалены таксама музыка гурта Стары Ольса, гусляр Аліс Шумаков і стваральнік крамы Сымбальбай Павел Белавус. Усе гурты і выканаўцы, якія выступалі на разагрэве ў туры Эда Шырана, адмовіліся працягваць свой удзел праз выказванні музыкі Маклмора, які таксама ўдзельнічае ў гэтым туры. Сярод іх, напрыклад, Фінеас, брат Білі Айліш. Ён заявіў, што артыстаў нельга прымушаць маўчаць, калі яны выступаюць у абарону прыгнечаных. Пра сыход таксама абвясцілі Аарон Роу, Лукас Грэм і ірландскі фольк-гурт Беога. Шыран заявіў, што рашэнне выключыць Маклмора прымаў не ён, а арганізатары тура. Ён таксама заявіў, што не хоча ўцягвацца ў публічную дыскусію вакол газы. Паводле музыкі, кепска падводзіць фанатаў, гастрольную каманду і іншых калег, якія залежаць ад гэтай працы, але ён нічога не можа з гэтым зрабіць. Маклмор выступіў з прапалестінскімі заявамі на двух канцэртах у Нью-Джерсі на пачатку верасня. Ён заклікаў да свабоднай Палесціны і паказваў на экране кадры разбурэнняў у газе. Яны круціліся падчас яго выступу. Дзеці прынца Гары і актрысы Меган Маркл памянялі школу праз некалькі дзён пасля пачатку навучальнага года. Прычына – інтэнсіўны дарожны рух на вуліцах Лондана. У жніўні герцог і герцагіня Сасэкскія, гэта цяперашнія іх афіцыйныя тытулы, паведамілі, што вяртаюцца ў Вялікабрытанію са Злучаных Штатаў, дзе жылі ў апошнія гады. Гэтае рашэнне было шмат у чым звязана з тым, што муж і жонка хацелі б даць сваім дзецям брытанскую адукацыю, так пісалі СМІ. Аднак школу, якую яны першапачаткова абралі для 7-гадовага прынца Арчі і 5-гадовай прынцэсы Лілібет, прыйшлося амаль адразу змяніць. Як стала вядома, прыватная ахова Гары і Меган была занепакоеная тым, што адлегласць і інтэнсіўны дарожны рух на першапачатковым маршруце паездкі ў школу не вельмі зручныя для бяспекі дзяцей. Маўляў, малых трэба вазіць на вучобу некалькімі аўто, а ў гадзіну пік рух карты Тэжу выглядае моцна запаволеным. Крыніца, блізкая да мужа і жонкі, паведаміла, што рашэнне ні ў якім разе не варта інтэрпрэтаваць як крытыку школы ці таго выключнага клопату, якім дзеці там былі акружаныя. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся з Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Саспенс захоўваецца, кажа палітолог і сябра сацыял-дэмакратычнай партыі Германіі Алекс Юсупаў, каментуючы нядаўні трыумф правай партыі «Альтэрнатыва для Германіі» на выбарах у федэральнай зямлі Саксонія-Анхальт.
2: Цяпер усё будзе залежыць ад таго, ці пагодзіцца хоць нехта з апанентаў АДГ, той самай правай партыі, супрацоўнічаць з гэтай неадназначнай палітычнай сілай, каб яны змаглі сфарміраваць урад.
0: Калі партыя не зможа гэтага зрабіць, то бок сфарміраваць урад, то, хутчэй за ўсё, спіша гэта на глыбіную дзяржаву, якая ставіць палкі ў колы гэтай народнай партыі. Але ўсё ж калі атрымаецца, каму яны змогуць нашкодзіць?
2: Ну вось днямі я пагаварыла з Алексам Юсупавым, папрасіла яго растлумачыць, як наогул атрымалася, што сёлета ўпершыню, дарэчы, з часоў заканчэння Другой сусветнай вайны крайне правыя прыйшлі да ўлады ў Германіі.
0: І Алекс патлумачыў, што крайне правыя могуць нарабіць.
3: А ну вот эти выборы называют пощечиной Мерцу, и вы в своём телеграм-канале как раз писали, что Мерц вот прям признаёт личную ответственность, да, за то, что случилось. Произошла победа АДГ или произошел проигрыш Мерца и его партии или Мерца лично?
4: Здесь эти вещи неразрывно связаны во многом благодаря тому, что Фридрих Мерц, когда он вернулся в большую политику и пришел на лидирующей позиции в христианских демократах, его родной партии. Это с третьего раза у него только получилось. Он сопровождал это обещанием уполовинить и в вопросах, и на выборах результаты альтернативы для Германии. Поэтому любая победа альтернативы не может не быть поражением Мерца. Плюс был такой общий диагноз, что долгие годы правления Ангелы Меркель оказались вредоносными для немецкого консерватизма, потому что очень сильно вытолкнули его в какой-то такой центр, выхолостили понимание патриотизма, патриархальные ценности, религиозные ценности. То есть буква «Х» в слове «христианские демократы» перестала что-то значить. От Фридриха Мерца в целом ожидали успешного разворота партии в правую сторону и неизбежного конфликта с альтернативой, которая успела там, правее христианского демократического союза, закрепиться. Поэтому это здесь неразрывная история, хотя об успехе альтернативы надо говорить более расширенно, потому что им удалось не только забрать к себе бывших христианских демократов и их избирателей, они мобилизовали отовсюду, за них голосовали избиратели, в прошлом голосовавшие за все другие партии, за них голосовали все возрастные группы, у них хорошие показатели и в городе, и в руральных территориях, в деревнях, и по образованию. В общем, это действительно приобрело характер того, что в Германии называют Volkspartei, народная партия. Альтернатива на востоке Германии имеет все признаки такой партии, а христианско-демократический союз их потерял.
3: Вот если сравнивать альтернативу и другие европейские правые партии, как будто бы многие из них идут по пути радикализации, а альтернатива как будто наоборот набирает обороты, да? Вот в чем ее особенность, как она изменилась за последние годы?
4: Действительно, альтернатива за свои неполные даже 15 лет существования, это очень молодая партия по немецким меркам, пережила уже несколько внутренних конфликтов за лидерство, и каждый раз в ней, то есть это уже четвертое поколение лидеров партии после ее создания, и каждый раз на верхушке альтернативы выигрывали и укреплялись крайне правые, то есть там мы их называем обычно фелькеши, этнонационалистические силы внутри альтернативы. Внутри альтернативы есть самые разные люди, самые разные политические позиции в рамках правого спектра. Но на данный момент кажется, что альтернатива выучила урок, что радикальность вознаграждается избирателем в текущий момент, и никаких признаков остепенения или там ослабления, резкости их позиций мы не слышим. Тут есть, правда, некоторая тупиковая ситуация, потому что действительно, почему-то эти выборы в Саксонии-Анхальт были так важны, альтернативе было очень важно доказать, что она вот таким радикальным курсом может взять большинство голосов и абсолютное большинство мандатов, и тем самым, не снижая градус накала, прийти во власть и не делиться ей с кем бы то ни было, потому что разделение власти с коалиционными партнерами всегда означает разбавить свою позицию. Это всегда компромиссная политика. И у них не получилось это сделать. Они выиграли выборы, но они не выиграли власть. Это разные виды спорта в Германии. И вот именно сейчас вся драма заключается в том, что непонятно, удастся ли им прийти во власть или нет. И, конечно же, альтернативе очень помогала большая безответственность всех прошлых лет, где они могли быть резкими, радикальными, в чем-то очень-очень балансировать на грани даже легальности, но при этом их основной деятельностью была риторика. Вот для них это большой поворотный момент.
3: А люди на улицах вообще, они признаются, что вот я голосовал за АФД?
4: Да, более чем был в прошлом феномен, что люди стеснялись говорить и в опросах на улицах, и просто в социологических опросах, и в телефонах, и в онлайн о своих симпатиях к альтернативе. Еще 5 лет назад это было существенным искажением опросных данных, и выборы раз за разом получались иными. Люди в кабинке в итоге голосовали не так, как они отвечали в опросах. Сейчас этой проблемы нет, это полностью выглажено, да, то есть у нас довольно точные опросы, и нету стигмы с этим связанной. Это, конечно, тоже симптом нормализации альтернативы для Германии, как уже партии, ну, не стесняются люди больше говорить об этом.
3: Вот Саксония-Анхальт – это какая-то особенная земля, или почему именно там люди голосуют за альтернативу? Вот у нас был в гостях Александр Фридман, он говорил, что как бы обычные люди живут, просто вот это протестное голосование против Мерца, не значит, что за альтернативу. Вот как по-вашему?
4: Это только применимо к части их электората. Очень грубо я предлагаю разделять их электорат на 3 части. Первое – это вот такое протестное голосование, да, просто сигнал власти. властям о том, что население недовольно с тем, как управляется страна. И, в принципе, кризисное настроение в Германии есть, в первую очередь, экономические. И мы видим плохие рейтинги, просто высокие антирейтинги, личные Мерца и в целом правящая коалиция. Это так, да, есть фактор протестного голосования. Есть отдельный блок внутри этого электората, который, понимая, что у альтернативы есть сложные и экстремистские позиции, потому что как раз Саксония Анхальт, полиция официально рассматривает альтернативу как правоэкстремистскую партию. Да, это термин, который они используют в собственной номенклатуре и наблюдают за ними, поэтому полицейскими мерами, включающими там наблюдение, анализ документов и частично прослушку, потому что в рядах партии есть люди, у которых доказано криминальное неонацистское прошлое, звучат аргументы, несовместимые с конституционным строем Германии, поэтому полиция к ним очень внимательно присматривается. Альтернатива делает из этого историю такой стигматизации, дескать, так с ними борется какой-то некий deep state. Это их версия происходящего. Тем не менее, среди избирателей есть вот вторая, треть избирателей, которые разделяют самые радикальные из позиций альтернативы, которые включают в себя исторический ревизионизм, теорию о том, что немцам навязан культ вины, желание не просто выслать нелегальных иммигрантов, а в целом изменить состав населения Германии через так называемую, ну, они слово ремиграция не всегда расшифровывают, но у них есть тезис о 60 миллионов человек, это ровно на 21 миллион ниже, чем текущее население, и 60 миллионов. То есть они говорят так, нам другие партии зачем-то здесь пытаются навязать концепцию нужной миграции, дескать, нам в стареющем обществе нужны приезжающие мигранты, они нам не нужны, нам хватит 60 миллионов, в отличие от 81, который есть сейчас. И это звучит безобидно, потому что это цифра без дополнительных слов, но на самом деле это ровно то население, которое осталось бы в Германии, если из нее убрать всех тех, у кого есть миграционный бэкграунд. И вот такими посылами они передают радикальнейшие месседжи справа, и есть люди, которым это нравится. Которым нравится тейк о том, что 12 лет национал-социализма — это короткая фаза великой немецкой истории, и нужно возвращаться к какому-то патриотизму, который не занимается все время историей Третьего Рейха. Вот у кандидатов в Саксонии Анхальт Ульриха Зигмунда, лидера списка, который пытается сейчас стать министр-президентом, ему задали вопрос в предвыборной кампании, считает ли он Холокост величайшим преступлением там, современной истории, на что его ответ, и вы слышите по ответу, в чем стратегия альтернативы, его ответ такой. Я не могу дать ответ на этот вопрос, потому что для этого я должен был бы разбираться во всех других больших массовых преступлениях, взвешивать их, и это я не являюсь таким экспертом, поэтому я не буду давать на это ответ. Вот. Звучит легально, одновременно дает сигнал именно той трети электората, которой очень нравится именно такой подход. А посередине есть треть электората, которой важно что-то конкретное в повестке альтернативы, и они готовы закрыть глаза на радикальную часть. Это может быть восстановление отношений с Россией, это может быть восстановление Северного потока, это может быть возврат к атомной энергии, это может быть выход из ЕС, это может быть отказ от гендерной идеологии, это может быть прекращение борьбы с изменением климата. То есть вещи, которые очень важны для этих людей и отсутствуют у других партий. И при этом они на радикальную часть закрывают глаза и говорят, ну, это неизвестно, будет это или нет, зато мне очень нравится позиция вот в этом вопросе. Поэтому это не все протестное голосование, конечно же. И эти три группы связаны общим разочарованием в парламентской системе, растущим недоверием к медиа, к институтам, в чем-то иногда и к науке, и ощущением, что есть некий вот такой политический мейнстрим, который обогащает себя за счет, в кавычках, простого немецкого избирателя, служит чужим интересам, и альтернатива для Германии — это единственная честная народная партия. То есть, это вот такая идентичность, которую им получилось построить. Мы знаем такие сентименты по другим странам, это вполне трампистский, да, вполне такой популистский сентимент, но он хорошо работает именно на востоке Германии.
3: А вот если альтернативе все-таки удастся сформировать правительство, и они вот получат реальную власть, что они реально смогут, с учетом того, что они же не смогут поменять законы Германии, да, вот что они в рамках этих законов, которые уже есть, чем они смогут навредить беженцам, мигрантам, кому еще?
4: Ну да, это выборы в Ландтаг, то есть это земельный парламент, они могут менять законы земельного уровня, они могут участвовать в блокировке законов федерального уровня, то есть у них появляется некая власть, за которую они захотят, либо медийный ресурс они захотят, освещение того, как они сопротивляются берлинской политике, либо они захотят каких-то, какого-то выкупа. То есть они могут теоретически брать в заложники федеральные законодательные инициативы через Бундесрат, через Палату представителей земель. Но на земельном уровне, да, тут два сценария. Либо они берут абсолютное большинство портфелей, тогда у них есть законодательное, законотворческое большинство, они могут менять законы. Либо они его не берут, а превращаются в правительство меньшинства. Такой сценарий тоже есть, который не может просто автоматом принимать законов, для него нужно большинство депутатов. Но даже в правительстве меньшинства есть исполнительная власть. Поэтому вот если разделить на эти два сценария, правительство меньшинства может заниматься кадровой политикой, может давать инструкции полиции, переносить приоритеты их работы, может им сказать перестать там заниматься экотеррористами и начать проверять там всех потенциальных исламистских террористов. Они могут это делать без закона. Сами понимаете, что это на практике может вылиться в совершенно другую ситуацию на улице города. Да.
3: И можно ли просто запретить АДГ?
4: Запретить можно, но не просто. В Германии есть механизм запрета партии. Он возник из опыта того, что да, за НСДАП проголосовало 40 с чем-то там процентов в какой-то момент. И после это были последние выборы в свободной форме Веймарской республики, а потом уже состоялся Третий Рейх. То есть опыт того, что демократический вотум, демократический мандат не должен означать, что его результат совместим с республиканской формой, он обосновывает много защитных механизмов в Германии, включающих запрет партии. В Германии запрещались в прошлом партии в ФРГ справа и слева фланга. Поэтому механизм есть. Но, как сами говорят конституционные юристы, это очень острый меч, то есть его нельзя просто так использовать, потому что, конечно, каждый раз, когда аннулируется, вытирается часть репрезентации людей, какие-то люди голосуют за эту партию. Это может вредить всей системе. И при тех результатах, которые альтернатива сейчас имеет в вопросах на выборах, себе очень сложно представить логику попытки их запрета. Даже если... То есть кажется, что время ушло, что этот разговор должен был состояться там 5 лет назад, но тогда они, может быть, и не выглядели таким радикально. То есть получилась такая история, в которой в тот момент, когда стало понятно, многие так считают, есть инициативы, которые ведут кампании общественные за их запрет, когда стало совсем предельно понятно, что внутри альтернативы может таиться риск, они уже настолько популярны, что попытка их запрета может навредить демократии соразмерно, чем не попытаться их запретить. Это абсолютно страшная дилемма.
0: Гэта быў палітолог і сябра сацыял-дэмакратычнай партыі Германіі Алекс Юсупаў. Ён пракаментаваў нядаўні трыумф правай партыі «Альтэрнатыва для Германіі» на выбарах у федэральнай зямлі Саксонія-Анхальт. Еўразум. Вы слухалі праграму

где мой край? Там, где вечную песню пяе беловежа, там, где днем он на заходе помнит ворожую кровь, где на узвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво вьется, где София плыве над звеною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком, як молот, забьется, колебнавать слепым, те глухим я пришел до тебе.

0: ты червоная груша над дедовским домом. Листопадовских знічак густых фосфорычная рать. Ты наш стяг, что никому, никому на свете никому не дамо обсмяять, опоганить, забыть, тем мячом завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей першей на поле и опошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.

0: Это событие ознаменовало воссоединение судьбы белорусов, белорусского народа, их мыслей, их душ, их восприятие того, что вот наконец-то восторжествовала историческая справедливость, потому что эти территории были разъединены не по нашей воле, а по воле совершенно других государств. И значительная часть белорусов, почти 5 миллионов, оказалась на территории Польши. Поэтому это было так важно осознать, что пришла помощь, что страна оказывается в своих исторических границах. Увеличила не только территорию, но и количество населения, которое здесь проживало.
1: Пусть им привитание!

0: Переключимося на український темат. Сьогодні 1668 день повномасштабного російського уворвання. Є міркування експертів, що Захід України казався не готовим до масованих атак російських шахедів. Це у приватності стало відомо після ось недавніх інцидентів. Російці вночі атакували Кропивницький, і целью був об'єкт критичної інфраструктури, передає агенція УНІН. У Подольському районі Києва є трапляння у складське помешкання гэтай минулой ночью. У Одессе за российского удара потерпели 6 человек, сярод іх 2 дитя. У Беларусь настала уже не вернуся, але вельми хотелось побачить Украину політичної зміни, иметь махчимость туди приезжать. Так свой досвід эмиграции оценивая белоруска Лиза, якая живе у гэты военный час во Украине.
1: Я переехала в Украину не из Беларуси, а из Польши. Я училась в Польше и переехала в Украину в 2020 году во время ковида и как раз в период митингов в Беларуси. Для меня не было это тяжелым каким-то решением. У меня муж украинец, и для меня это даже адаптация была не особо тяжелой.
2: Як і є менавіта повномасштабної війни ви прийняли рішення, що залишитеся в Україні, а не з'їжджаєте далі в Європу?
1: Тому, наверное, рішення було прийнято, ісходя з того, що ми вже жили тут 2 роки, і тут у нас був вже як дом, і відчуття дома, і робота, і повне прийняття того, що це місце, де ми хочемо жити. Даже несмотря на те, що було страшно, как будто не видели варіантів, куди можна уїхати, як це все починати спочатку. Поэтому було прийнято рішення смотреть, як буде далі, і вже від цього відталкиватися. Ну і плюс просто какое-то внутрішнє розуміння, що ти хочеш тут бути, даже несмотря на то, что война.
2: А як это переживать войну у статусе человека, який уже один раз стратил дом, вымышленно изменил краину?
1: Было ощущение, что мне легче из-за того, что я уже это проходила, и что я уже меняла страну. Но при этом было довольно тяжело в плане того, что я здесь не своя, и, наверное, уже нигде не буду своей, и что у меня нет тех прав, которые есть у украинцев, например, и что меня точно будут как-то осуждать, и я буду все равно попадать в какие-то тяжелые ситуации с тем, что я была русская, и что во время войны это гораздо сильнее все будет ощущаться, и... Ну, это очень пугало, и когда были какие-то ситуации, какой-то такой вот дискриминации, не знаю, то, ну, было тяжело это принять, и до сих пор тяжело, и сейчас этого гораздо меньше, но в начале войны это встречалось, и, ну, просто вот это ощущение, что я чужой здесь, чужой везде, оно остается.
2: Як за годы войны изменились ваши думки про Беларусь? Чи разглядаете вы возможность вертания туда у будущей, якой вы бачите эту будущую?
1: Ну, для себя, наверное, я уже не вижу, что я вернусь в Беларусь. У меня очень, если честно, поменялось ощущение отношения и ощущение Беларуси. Наверное, даже в лучшую сторону, потому что я до сих пор считаю, что мы потрясающий народ и что потрясающая страна, несмотря на правительство. Что проблема в правительстве, конечно. Вот. Но я не вернусь в Беларусь, я уже точно выбрала свое место в Украине, но при этом я бы очень хотела туда приезжать, когда сменится власть, когда все это поменяется. Если это произойдет, я буду очень счастлива и с радостью буду приезжать туда.
2: Кем вы себя чуваете сегодня после всего того, что пережили? Политичным иммигрантом или человеком, якого уже лёс связан с Украиной?
1: Наверное, 50 на 50. Я все еще иммигрант политичный, и при этом, ну, моя жизнь очень связана, судьба с Украиной. Но при этом я ощущаю себя белорусской в Украине, и я не думаю, что это как-то поменяется, даже если я получу, не знаю, гражданство, и какие-то больше прав у меня появятся. Я все равно остаюсь белорусской в Украине, и так и будет дальше, я думаю.
0: І зараз я побачив оперативні дадзеныя Генерального штабу України. Паводле яго ацэнак, страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай вайны перевышаюць ужо 1 513 000 чалавек. І за суткі гэты паказчык вырас на 1960, маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы.

0: 11 година у Білорусі, 10 у Польщі.
1: Конгрес США ухвалил законопроект об масштабных санкциях супраць России. Комитет по обороне журналистов закликал белорусские улады вызволить всех представников СМИ. Вакол подеи 17 вересня 1939 года в Беларуси протягивается пропагандистская кампания.
0: У студии с новинами Анна Шайковская.
1: Палата представников США ухвалила законопроект об санкциях супраць России и Ирана, инициированных небожчиком сенатором Грэмом. Закон предугледжвае пакеты санкций, якія, по словах их прихильников, узмоцнять тиск на Москву и краины, что допомагают финансовать войну супраць Украины. Чекается, что президент США Дональд Трамп подпишет законопроект. И он накированы супраць российских чиновников, финансовых установок, энергетичного сектора и так званого теневого флоту танкеров России. И он так само дает Трампу полномочия вводить тарифы до 100% на буйных покупников российской нафты и газу, а так само на краины, которые допомагают Москве обходить санкции. Этот законопроект так само поширяет санкции США супраць Ирана. Его принятие является первым буйным двухпартийным законодавчим актом Конгрессу в поддержку Украины после того, как у красавику 2024 года был затверджаны пакет экстренной допомоги. Кожне вызволене зняволене має значення. Керівник Національного фонду демократії Дейман Уилсон адреагував на визволення білоруських політв'язнів, подякувавши за працю по їх вертанні додому. Він відзначив, цитата, «Кожне визволене зняволене має значення, і праця протягується до того часу, поки усі, хто був несправедливо зняволене за життя своїх основних свобод, не будуть на свободі». У своїм повідомленні Дейман Уилсон так сама подкреслил, что на минулом тыдне у Маунт-Вернане лауреата Нобелевской премии Олеся Беляцкого ушановали медалем за заслуги перед демократией. Комитет по обороне журналистов закликал белорусские улады вызволить всех представников СМИ. Заява прогучала после того, как стало ведомо об вызволении пятерых медиа-менеджеров и журналистов Андрея Александрова, Дмитрия Новожилова, Кирилла Позняка, Янины Позняк и Людмилы Чекиной. «Мы вельми рады и отчуваем велизерную полегку, бачачи, что Андрей Александров, Дмитрий Новожилов и Кирилл Позняк нарешті вышли на волю. Их на уголу не повинны были саджать у турму, святкуючи сегодня их вызволение. Мы одночасово с болем усведомляем, кольки годов яны стратили и праз якія жудасные выпробования им довелося прийти просто за то, что яны выконвали свою працу», заявила региональный директор Комитету по обороне журналистов по Европе и Центральной Азии Фиона О'Брайен. Нагадаем, 16 вересня по выниках перемовов у Минску спецпредставника президента США по Беларуси Джона Коула и Александра Лукашенки были вызволены 25 политвязнев, у темнику 5 представников средств массовой информации. 87-ю годовину подеи 17 вересня 1939 года в Беларуси протягивается пропагандистская кампания вокруг Дня народного одинства. Однако у громадстве заховалася уласная историчная память про той период, на якую неоздольная целком уплывать державная идеология, каже директор Белорусского института публичной истории, социолог и историк Алексей Ластовский.
2: Я добре пам'ятаю, що скептично-критичне ставлення до подій у вересні 39-го года, воно видатно передавалося і молодшим генераціям, ну, тобто з тих з моїх тепло-знайомих, хто були там з Перлмаці, то просто чередою офіційних мероприємств, то це складно. Я думаю, що люди просто просовують галочку, треба сходити, треба написати справдачу, але не бачно з гетим реально водоку і реально зміни ставлення.
1: Так само Олексій Ластовський підкреслює розницю у виниках подій 17-го вересня для Білорусі Беларусі і Польшчы.
2: Вот тое, што паўстала ў 91-м годзе Рэспубліка Беларусі, яна фактычна, ну, ўжо шмат у чым стала вынікам таго аб'яднання, якое адбылося ў 39-м годзе. Сувязь прамая і непасрэдная. Але з іншага боку мы выдатна разумеем, што для Польшчы гэта ацэнка тых падзей, яна адназначная, так, гэта міжнародная агрэсія.
1: Па словах Алексея Ластоўскага, рэгулярны беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта ў Варшаве паказвае магчымасць далейшага дыялогу і выпрацоўкі агульнай гістарычнай рамкі вакол падзеі 17 верасня 1939 года для беларускіх і польскіх гісторыкаў. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 16 да 18 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя. Чацвер сёння на календары 17 верасня. Добрага дня да і добрага настрою, нягледзячы ні на што. Зычу вам я, Алесь Дубавец, і дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рацыя». Што тычыцца музыкі, нас з вамі чакаюць «Стартак», таксама «Акуте», «Юля», «One Republic» ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка «Ніва». Ну а потым даведаецеся, што можа быць не так са зрухам часу прыёму ежы. Гучыць складана, але так ці інакш парушэнне звыклага распарадку дня ў выходныя дні, вось асабліва гэта тычыцца і прыёму ежы, здаецца бяскрыўдным, але тут не ўсё так проста, асабліва гэта тычыцца мужчын.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Ира на хвалях белорусского радио «Рация». Ну, обещал вам рассказать про то, что не так с рухом часу приема ежи. Ну, масштабное доследование было, охопило оно больше за 100 тысяч удельников на протягу аж но 8 годов. И специалисты отсочивали уплыв регулярности графика харчевания на здоровье. Бо, соправды, порушение звыклого распорядку дня у выходные, ну, это сдается таким бескрыўным способом там расслабиться после тыдня працоўнага, тем больше. Однако новое масштабное вызгетое навуковое доследование попереджвае: зрух часу приему ежи може нанести сур'ёзный удар по сердечно-сосудистой системе, особливо, коли говорка идет про мужчинский организм. Ну, знову нам пошансовало. Про все это пишет Daily Mail, коли что. У навуковым часописи Communications Medicine были опубликованы выники 8-годового назирания за больше 100 тысяч удельников, я казал. Средний узрост был 42 года. Навуковцы вырашили выучить уплыв так званого харчового джетлага, то бок ситуации, коли человек регулярно снедая, обедая, тевячерая у выходные дни, зусим у инший час, чем у будни. Проблема зразумелая, так? У залежности от графика харчавання доброохотников поделили на некалькі груп: тых, кто притрымливался стабильного режима увесь тыдень, и тых, кто у выходные ел поздней, а так само тых, кто зрушивал прием ежи на больш ранние годины. Ну, то бы, коли вы працовный тыдень там снедаете о сёмой, а, например, у суботу и неделю снедаете о 10-й, ну, это проблема. Это показало доследование. Так вот, выники анализу саправды оказались тревожными. У поравнанні с людьми, чей график харчавання заставался стабильным, мужчины, якія меняли час приема ежи у выходные, сутыкались с подвышенной рызыкой развития сердечно-сосудистых захворваньяў. Причем, наибольш моцная корреляция назиралася сярод тых, кто отдавал перавагу снедать або обедать у суботу и неделю раней, чем звычайно. Кожная година розницы у раскладе приема ежи помеж буднями и выходными ассоциировалась у мужчин с повеличением агульной рызыки сердечно-сосудистых захворываний на 14% и узрастанием рызыки ишемичной хворобы сердца на 21%. Страшно. Цікаво, але у жанчын доследчики не выявили статистично значной сувязи помеж зрухом графику приема ежи и проблемами с сердцем, бо як не было выявлено и некой напростовой сувязи с рызыкой возникновения инсульта, например, так? Навуковцы меркуют, что подобная розница может быть обумовлена як першопочатковой уразливостью мужчинского организма до сердечных патологий, так и отрозненнями у биологичных факторах и ладе життя. Авторы подкресливают: для здоровья сердечно-сосудистой системы критично важна не только якостная ежа, але и регулярность графика ее прием. Ну, то бок, коли призвычаили организм снедать сёмой, обедать першей, например, так, то и у выходной треба все ж таки притримливаться такого графику. Это складано, бо кто о сёмой в субботу пойдет снедать? Ну, ясно, что никто. Але, ну, что-то треба с этим робить. Увогуле, про мужчин, про нас мы еще поговорим. Про сгодинку я расскажу про головные факторы мужчинской привабности, причем по версии науки.

Мы не надели ружовые окуляры и бачим Лукашенко таким, яким ён ёсць, каже президент Литвы. У США з-под варты вызвалили беларуску, якая зверталася по статус утекача. 17 вересня 39-го, як змянилася життё Белосточчыны. Про гэта ды про іншае, вось уже літаральна праз 9 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рэцэ, раскажа Анна Шайковская.

Нави Бэнд на хвалях белорусских радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надвор. Я сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, месяцами дожди, але кажут синоптики, что у другой половины дня все это скончится. Температура по ветру от 15 до 18 тепла, ветер заходний умеренный, атмосферный тиск крыху ниже и за нормой.

Конгресс США ухвалил законопроект об масштабных санкциях супраць России. Комитет по обороне журналистов закликал белорусские улады вызволить усіх представников СМИ. Червоный крыш – история, якая загучала со сцены Белостока. Про гэта ды про іншае, вось уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажем Анна Шайковская.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Доброй раніцы, паважаныя сябры.
3: Хаця на Палесі, у музеях ці гістарычных залах часцей можна сустрэць мастацкія варыяцыі на тэму Леніна, уніцкі мастак спробуе зацікавіць даўніной.
2: Алексей Мурко па адукацыі мастак і дантыст. Дзякуючы таму змог не толькі выжываць, але і жыць.
3: Бо гістарычнае мастацтва – гэта яго вялікая пасія, на якую ў Беларусі няма запатрабавання.
2: Яго мастацтва – гэта настальгія за вялікім княствам літоўскім, рыцарах, ваярах, якіх славай можам ганарыцца ва ўсёй Европе.
4: И отсюда и пошло Великое князство Литовское, что стародавние воины, лютичи. Их даже нанимали французские короли к себе в охрану. Надевали. Был такой Всеслав, великий князь Полоцкий. Как бы он мог превращаться в волка? Ну, это было такое. Вот они одевали головы волков и шкуры волков одевались. Психологическое воздействие было на врага. И в нашем Луненецком на сегодня районе, в Лахве, было поместье Радзивиллов, поэтому я портреты Радзивиллов и писал. Это Юрий Радзивилл, сын канцлера литовского воеводы Виленского, Николая Радзивилла Черного, ну, Минушка. Да, это все Радзивиллы. А это по Минушке рыбонька. Михаил Казимир Радзивилл. Да, это Константин Острожский. Вот он был пинско-туровский князь. Победил в 66 битвах. В том числе и в Варшанской знаменитой битве под Оршей на речке Крапивна. Это оборона Смоленска. Смоленск же был когда-то белорусский город. Вот. Ну, постепенно его московские князья забрали. Вот, это такой, ну, двуптих. Это изнутри. Это белорусы обороняются. А тут мало кто знает и мало кто говорит. Считают, что если Литва, то это значит литовцы. А литовцы были жмуть. Ну, эту картину я писал полгода. Это битва на Синих водах. Три орды, можно сказать, побили. Вот. И гнали татар до самого Крыма, вошли в Крым и взяли Херсонес. Это сегодня Севастополь. Так что можем претензии на Крым предъявлять. Ну, сбиваюсь я, волнуюсь, честно говоря. Но это уже политика, я не хочу лезть в политику. Политика – это грязное дело.
3: Сёння палешук Алексей Мурко прыгануў нам аб магутнай гісторыі Беларусі.
2: А ўжо заўтра пашукаем лакальных, малых вялікіх казачных расказаў пра мінулае палескіх глыбінак.
3: Такім, між іншымі, будзе лічыць адна вёсачка ў Уніцкім раёне – Лопча. Зацягніцеся, дарагой!
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

Белорусская радиорация 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска. Традиционно нагадаю про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями, местами дожди, але кажут синоптики, что все, в другой полове дня не будет ничего мокрого. Температура по ветру от 15 до 18 тепла, ветер заходний умеренный, атмосферный тиск крыху ниже из-за нормы.

0: Турция.
1: Грузинская гостеприймальня демонструєш менавіта батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакету относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
4: Рация.com.

0: Белорусская незалежная FM-станция.
1: 15 у Беларуси, 14 у Польщі. Конгрес США ухвалил законопроект об масштабных санкциях супраць России. Комитет по обороне журналистов закликал белорусские влады вызволить усіх представников СМИ. Червоный крыж – история, якая загучала со сцены Белостока. У студии с новинами Анна Шайковская. Палата представников США ухвалила законопроект об санкциях супраць России и Ирана, инициированных небожчикам сенатором Грэмом. Закон предугледжвае пакеты санкций, якія, по словах их прихильников, узмоцнять тиск на Москву и краины, что допомагают финансовать войну супраць Украины. Чекается, что президент США Дональд Трамп подпиша законопроект. И он накированы супраць российских чиновников, финансовых установ, энергетичного сектору и так званого теневого флоту танкеров России. И он так само дает Трампу полномочия вводить тарифы до 100% на буйных покупников российской нафты и газу, а так само на краины, которые помогают Москве обходить санкции. Этот законопроект так само поширяет санкции США супраць Ирана. Его принятие является первым буйным двухпартийным законодавчим актом Конгрессу підтримку України після того, як у красавіку 2024 года був затверджений пакет екстреної допомоги. Кожне визволене зняволене має значення. Керівник Національного фонду демократії Дейман Уилсон адреагував на визволення білоруських політв'язнів, подякувавши за працю по їх вертанні додому. Я надзначив, цитата, «Кожне визволене зняволене має значення, і праця протягується до того часу, поки усі, хто був несправедливо зняволене за життя своїх основних свобод, не будуть на свободі». У своїм повідомленні Дейман Уилсон так сама подкреслил, что на минулом тыдне у Маунт-Вернане лауреата Нобелевской премии Олеся Беляцкого ушановали медалем за заслуги перед демократией. Комитет по обороне журналистов

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Кто разгубился в часе просторы, сустракаемся, шукаем сябру и однодумцу на хвалях Радио 25 политвязню на воле. А значит, размова пойдет про американские и минские перемовы, как Александр Лукашенко с Джоном Коулом сустракался, да про что говорили. Ну и сегодня больше про международную политику и разные способы дипломатии. Рыхтуемся до сессии парламентской ассамблеи Рады Европы. У студии Влад Гриневский, запрошаю вас на программу.
5: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
6: Вызвалили политвязню у Вильню, вывезли 25 человек, але ёсць спадзевы, что можа на волю выйдзе и больше людей, и их не будут вывозить, и дозволят застацца у Беларуси. Такие чарговые выники американского треку спецпрадстаўнік США по Беларуси Джон Коул. У аўторак сустракаўся с Александром Лукашенко, а у сераду на волю вышли политвязни. Узгаднілі прамежкавую дамоўленасць, заявіў Джон Коул, у якасці жэсту добрай волі Беларусь вызваляе 25 чалавек. Злучаныя Штаты, у сваю чаргу, здымуць санкцыі з двух беларускіх кампаній – «Лакафарба» і «Беллеспаперапрам», сказаў спецпасланнік США. У Вільні сустрэць палітвязню прыехалі десяткі людзей, у тым ліку былыя палітвязні, праваабаронцы, журналісты, палітыкі. Сярод іх Святлана Ціхановская. Я расказала, што ў Мінску палітвязні з'яўляюцца таварам, і ўлады хочуць выгандліваць як мага больш саступак з амерыканскага боку.
7: Але, канешне, мы рады, што 25 чалавек зараз на волі, ўжо мы іх усе чакаем. Гэта ж не канец перамоўнага працэса, ён будзе працягвацца, і мы з нашага боку, і з палітычнай структуры, журналісты, праваабаронцы робяць усё магчымае, каб процесс продолжился, как бы увага до этого питания не возникала ни с боку Злучених Штатов Америки, ни с боку Евразвязок, наших клиент-союзников, тому еще шмат працы напереди. Мы разумеем, что навык люди после вызволения находят в пространстве национальной репрессии, это додатковый тяжар на самих вызволенных, так само на Литву, якую мы вельми удячны за то, что она помогает людям с документами. Лишь, ну, вот такие режимы методы. Тут уже мы повлевать на той бок, закликом, на жаль, не можем, але то, что все больше и больше людям эти паспорты дают с собой, то мы так само маем некий прогресс.
8: Маленькая обвестка, про 5 хвилин уже приезжают наши полицейские. Не все из них готовы будут идти до меда. Сам речь, большинство хотела приватного часу. Тому давайте, коли ласка, поставимся за это вот с повагой. И они приедут вот сюда, все пройдут, и ты, кто захочет застаться, поразмовлять с медами, будут такие герои-героини, они застанутся. Тому, коли ласка, давайте с повагой до этого поставимся.
9: Всем приветствие!
10: Поглядите, как перенес. Троху похудел. Покинул родиме 30 кило ваги. Ну, все нормально. Настрой добрый. Вельми рады, что гэты амаль 6 годов скончились. И вельми спадзяюся, что гэты процессы будут протягиваться, бо у турмах Беларуси до гэтаб застаются политичные изняволени, которые вельми чакают протягу этого процесса. Тому будем чакать у всех.
8: Где твоя жонка?
10: Жонка моя не...
8: Ты давно ее не бачил до сегодняшнего дня?
10: Да, мы не бачились 4 годы. Якраз 1 верасня у нас 4-я гадавіна шлюбу, які мы пабраліся ў СІЗА. Таму у нас сёння так, вялікі дзень.
8: Андрэй Александраў і Ірына Злобіна.
10: Так.
8: Палітвязні, якія не бачыліся 4 гады, але пабраліся 4 гады назад шлюбу у турме менавіта.
11: Змітр Дашкевіч, слава Богу, што людзі выходзяць, дзякую, што ёсць в гэтым свеце сілы такія, якія могуць з беларускага палону вырываць нашых сяброў, братоў, патрыётаў Беларусі. Маё такое перажыванне было асноўнае, звязанае з тым, што мне трэба была сям'я, мне не трэба была і даволі без сям'і. Я думаю, многія людзі тое ж самае адчуваюць. Тыя людзі, якія раздзелены гэтай дэпартацыяй са сваімі роднымі.
12: Вы з імі паразмаўлялі, што яны вам сказалі, вось пра што казалі?
11: Ну, радасныя, чакаюць сем'і, бо многія людзі гэтай дэпартацыі разлучаны са сваімі сем'ямі. Гэта такі першы боль, чоловіка, якого визволяють з турми, а визволяють невідомо для чого, бо сім'ї нема. Я гэты боль так само прийшов, тому можу розуміти, що чоловік переживає.
1: Олег Агеєв, намісник старшині БАШ, юрист. Ну, відомо, що серед їх 7 журналістів є, і це, звісно, це добре, дрэнно, що вони ввогуле там опинулися за свою журналістську діяльність, але застаються все одно наші колеги за кратами, і ми будемо намагатися, каб визволили усіх, каб усі були реабілітовані, і каб були спинені репресії. Ми бачимо, що тиск навіть сьогодні він не спиняється. Тих, хто залишився в Білорусі, навіть тих, хто відбив вже покарання і вже після політичного зневолення залишився в Білорусі, їх усе одно переслідують, їх контролюють. Ми бачимо нові кримінальні справи, ми бачимо в обшуки, і переслід не спинявся. І не спиняється, і до цього часу ми по даних, по признанню політзневолених, по репресіям серед журналістів, ми бачимо, що репресії відбуваються з не меншою інтенсивністю.
6: Хіба що коли перемови не були простими, як учить коментарі з боку Білоруської демократичної супольності, програмі «Женщин казав» білоруський правооборонця, представник центру «Весна». Так само були політв'язень Владимир Лапкович. Цитата з прямої трансляції наших колегів на Радіо Свобода.
2: Ми не ведали ніяких подробязностей, але зрозуміло, що перемови пішли не так, як планувалося, тому що Исподаркол називав лічбу 300 чоловік, 200, якою сподіваючися 200 лічбу визволених до 1000. І ми бачимо, що 25 чоловік – це, звісно, не те, що ми чекали, але ми раді за кожного і кожну. Зараз ми, звісно, будемо розмовляти з людьми, які визволилися, як отримати ще більше інформації про те, що відбувається там за кратами, как пополнить список политических вязнев, потому что они великая крыница информации для нас, для всех. Бо мы признаем, что мы не ведаем кожного и кожную, кто находится зараз за кратами. Нам вельми важно отримать эту информацию непосредственно от их, которые зараз вызволяются. Зараз самое главное для их покой, им такой период адаптации, и мы, конечно, вельми с повагой до этого будем ставиться, увеличивающий то, что я и сам это добро разумею, потому что был политическим вязнем. Мы ведаем то, что шмат кому в колоніях пропоновували хуткое визволення, казали, що вони будуть визволені, навіть своїкам обвіщали, що в хуткім часі ви заберете своїх родних, і вони будуть визволені. І те, що у останній момент була дана отмашка, як людей не визволяти, а визволяти тільки тих 25 чоловік, які визволені. І я розумію, що це велике випробування для тих, хто залишився. Я переконаний, що кожен вийде, зараз головне, щоб вони тривали і не здавалися, тому що, звісно, це вельми тяжко психологічно. І так само, користуючись моментом, прошу усіх родних, близьких повідомляти про політичних в'язнів, тому що їх знаходження у списі політичних в'язнів вельми мощно повелічує їх шанси бути визволеними у межах американських перемов.
13: Чи шмат таких було, яким дзвонили своякам, що от чекайте, приїду?
2: Ми ведаємо тільки про факти. Ми не можемо сказати, що це було 100 дзвінків, 200 дзвінків, там 5 дзвінків. Ми ведемо, що десяткам людей, докладно, це точно нами верифіковано, такі дзвінки були.
6: У медіях пишуть, що в аўторак Джон Кул, Олександр Лукашенко розмовляли аж на 3 години. Про що? Аналізує наш наступний суразмовця, білоруський політик Павел Латушка.
14: Під час гэтых перамоваў ми пачулі хлусню з боку диктатора Лукашенкі. Чому я кажу про хлусню? Бо Лукашенка черговий раз обринувся з критикою відносно до білоруських демократичних сіл, яких він називає беглими, що ніби ми стверджаємо, что вдвоя больше он сажает людей у турмы после вызволения по выниках перемовы с Злучными Штатами Америки. Ну, по-перше, мы николи не казали, что вдвоя больше. Мы завсюду казали, что не спиняются репрессии. Фактично, сегодня это выглядит как конвейер. Выходит окресленная колькость людей и одразу заходит в турмы черговые люди. И этот процесс может быть вести без конца. И это подтверждают оборонцы права у человека. Коли 19 соковика было вызволено 250 политзневоленных, то от этого момента было признано політичними зняволеними той же весною правоборонним центром 224 особи. Так що фактично це, ну, лічба доволі велика. Весна дає 912 політзняволених, дисиденти БАЙ, правоборонша ініціатива 958 політзняволених у Білорусі. А в чим розмовляли? Ну, зрозуміло, гуманітарний тракт, він з'являється важним, але ми у живому ефірі фактично наглядаємо над тим, як Лукашенко гандлює, на жаль, живими людьми, як товаром за експорт, який для його вельми важно. У тим ліку калі на угнаєнні і у тим ліку навіть вертання тих грошей, які заморожені одним з буйніших американських банків, у Ситібанк. Це так, як було у часи ГДР, Германської Демократичної Республіки, під час Совєтського Союзу, калі викупляли політзняволених, і фактично зараз Лукашенко каже, ви заплатите мені 44 мільйони доларів, я вам верну. Покуль, правда, Кол не дав абсолютної гарантії, що ці гроші вернуться, і він сказав, що був накерований Запад відповідними структурами американської адміністрації по ці гроші. Я розумію, що вони хутчэй за ўсё і звязаны з калі угнаеннямі, хутчэй за ўсё не прайшоў плацёж за пастаўку гэтага тавару ў Злучаныя Штаты Амерыкі, калі былі ўведзены санкцыі. Другая тема, якую я перекананы и обмярковываю кол с Лукашенком, это пытание безпеки. Мы памятим с вами недавний визит керовника ЦРУ у Москву. Премьер Польши так само казал, что он был поинформованы об зместе этого доклада ЦРУ и навод попереджуюць у Польши о махшимых диверсиях каля войсковых критичных объектов в этой краине. Мы бачим, что отбывается апошним часом. У шерг Украины и Европы диверсии отбылись и у Дании, у Норвегии, у Германии, и у Эстонии, и Литве, и у Польши, и так далее. Мы можем, на жаль, гэты спіс працягваць. Так вось, пытанне бяспекі, бо Кол сустракаўся з міністрам замежных справ Літвы, я думаю, Літва звертала на гэта ўвагу. Лукашэнка не спыняе навучанні вайсковыя, просто адны за аднымі ідуць. Там танкавыя вучэнні на трох палігонах у Гродзенскай вобласці, каля мяжы з Літвой і з Польшай. Дарэчы, важна звернуць увагу, што упершыню у воздушнай прасторы Літвы быў збіты дрон расійскі. Я думаю, што гэты дрон не выпадкова з'явіўся з паветранай прасторы Беларусі у Літве. Гэта сігнал рускіх для амерыканцаў і для Лукашэнкі, што калі ён пройдзе праз красную рысу, то рускія могуць заблакаваць любыя камунікацыі з амерыканцамі. Трэцяе пытанне, якое абмяркоўваецца, гэта эканоміка. Мы пабачылі там прэм'ер-міністра Лукашэнкі Турчына, і вось якраз такі мы, наколькі разумеем, сёння ці учора стартаваў карабель з калійнымі ўгнаеннямі беларускімі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Чаму? Таму што амерыканцы вядуць гандлёвую фактычную вайну з Канадай, яны ўвялі пошліны, і Канада з'яўляецца галоўным пастаўшчыком калійных угнаенняў на амерыканскі рынак, 80% усіх паставак. Тут важна дыверсіфікацыя імпарта калійных угнаенняў для Амерыкі. Я думаю, што якраз гэта здзелка і абмяркоўвалася. У амерыканцаў яшчэ ёсць шмат інструментаў ціску на Лукашэнку. Гэта каля сотні прадпрыемстваў, гэта, напрыклад, беларускі металургічны завод, гэта Гродна Азот, гэта банкаўскі сектор, гэта Белнефцехім і гэтак далей. Так што ціснуць яны на Лукашэнку могуць яшчэ больш, але Лукашэнка хоча таксама, каб змяніў палітыку Еўрапейскі Саюз, каб амерыканцы націснулі на Еўрапейскі Саюз. А вось тут гэта ўжо не супадае з нашай стратэгіяй дэмакратычных сіл і са стратэгіяй самога Еўрапейскага Саюза.
6: Асабліва калі Мінск пераконвае Злучаныя Штаты Амерыкі, да таксама іх партнёраў у Еўропе, што ў Беларусі і ўвогуле няма ніякіх рэпрэсій, няма і палітвязняў. Гэтае выказванне асабліва цытавалі беларускія СМІ.
15: По поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы, как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе, и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей.
14: Група незалежных экспертов ООН по ситуации с правами человека в Беларуси опубликовала новый доклад, справоздачу, якой описывается ангажованность белорусских державных органов у порушений права человека в рамках криминального правосудия. И он будет представлен на ближайшем посещении Совета по правам человека ООН.
6: Протягивая комментуя наместник керовницы объединенного переходного кабинета и керовник народных антикризисных управления Павел Латушко.
14: Там абсолютно доказывается, что державные органы занимаются криминальным правосудием по политических мотивах за то, что люди просто мают свою позицию. Але его тезис, что у меня нема артикула отказности за политическое злочинство, ну, я не уявляю себе, что в криминальном кодексе республики...
16: Ну так, там никто не написал, что это политический артикул. Он завсегда про это говорит. Да. Артикул не написано, что он политический.
14: В диктаторских краинах такого нема. Они просто выкористовывают криминальный кодекс у политических метах, для того, как переследовать людей за иншодумство, за просто свою позицию, за подтримку инициативу громадян. За падтрымку Украіны, што за угодна, за лайк у інтэрнэце. Гэта проста штучнае выкарыстанне крымінальнага кодэкса. Так працуюць дыктатуры.
6: І ўвогуле гучала гэта ад Александра Лукашэнкі, як быццам бы ён апраўдваецца перад амерыканцамі. Ці не так гэта? Пытанне да галоўнага дарадцы Светланы Ціхановскай, Франкавіч.
17: вечорки.
18: То, что я не признаю таявность политвязня, тут ничего нового. Лукашенко завжди называют террористами, экстремистами, злочинцами. То, что он сам проактивно начал говорить, что про новые репрессии, которые протягиваются на вечное вызволение, я думаю, что это выник попередних разговоров, попередних перемов, которые были с американцами. Американцам ну, некомфортно, что снова они вытягивают людей в тюрьму, потом появляются новые политвязни, и они это питание ставят перед Минском. Ну и Лукашенко как бы оправдывается, что это неправда, мы никого не садим. Безумовно, это глушняя правооборонцы. Личбы показали, что появляются новые политвязни. 11 человек сегодня были признаны политвязнями. Дмитрия Лаевска на минулом тидне адвоката, не пригадуя судили. Потому что это его не слово, навряд ли попливают на позицию Кола. Але важно, что и американский бок цудовно разумея, так, природу этого режима, что навод вызволяющий одни, все равно режим не спиняет репрессивных практик.
17: Да и американцы не такие простые, как взять и поверить на слово Александра Лукашенко. И на эту увагу звертая наш наступный суразмовца, политический аналитик информационного агентства «Позерк» Александр Класковский.
19: У этой своей тираде Лукашенко с раздражнением сгадал тих, кого он беглыми, с беглыми называя. Его, видать, торгая тое, что демократичные силы тримают контакт с командой перемовщиков американских и, отповедно, конечно, свои некие пожадания передают и относно персоналия у тех, кого наиперше пожадано вызволить. И, конечно, акцент робится на том, что варто домахчися хотя бы ослабления репрессий. Вот это Лукашенко злуе, конечно, и отсюль такая эмоциональная тирада. Но але ягодные гэтые запевнивания, что небыто нема нам потреб бы садить новых людей. Я думаю, что на поверы американцы не возьмут. Я, до речи, еще на який момент звернул увагу, у команде Коула з'явился новый человек. Это Кристофер Паника. И он заменил Кристофера Смита, адмысловца по Беларуси, у Держдепи, який перейшел на іншую посаду, и многие шкодовали. Але я особисто ведаю давно спадара Паника, по тих часах, коли он у Минску працавал спочатку у назиральной миссии АБСЕ, а потом у американской амбасаде. Могу сказать, что он выдатно ведает белорусскую тематику, и его за три гроши не купишь, так бы мовить, я маю на увазе, некими вот такими фальшивыми запевниваниями. И он, до речи, навод одной че у постарунок белорус потрапил, коли назирал за некой акцией протеста до Дня воли, сдается. Так что он белорусские реалии добрые, ведая, как тут хапают за шкирку и берут на цугундар.
17: И вот, например, правооборонный центр «Весна» нагадывает, что в Беларуси признаны политическими вязнями 886 человек, а инициатива «Диссидент Дебай» только за минулый тыдень додает на сайт 26 человек, которые сутыкнулись с криминально-политическим переследом, и 12 особо признали политзняволенными. По поводу этой инициативы политвязня у Беларуси около 900 человек.
5: Медиа. Новины одним радком.
17: И далее в нашем эфире короткий огляд подей. Уголовное за тыдень Джон Кул анонсовал еще одну поездку в Беларуси. Спецпосланник американского президента сподеется наведать Минск тягом месяца. Так само он разлишивает, что Лукашенко до конца года выпустит всех политвязнев. 16 вересня керівництво Беларуси погодилось вызволить 25 зняволенных у обмен на дальнейшее измягчение американских санкций. Бо Вашингтон закликает Александра Лукашенко вызволить правооборонцу, громадских деячов и інших особ. Цитата. «Я сподіваюся, что будут вызволены сотни, не ведаю, это мое сподевание», – сказал Кул на кон своего наступного визита в Минск. «Я уверен, что мы доможемся вызволения значно большей колькости людей», – конец цитаты. Спецпредставник Трампа заявил, что все политические вязни в Беларуси могут быть вызволены до конца года. И он так само додал, что президент Трамп вельми задоволен этим. Репортеры без межу витают вызволение белорусских политических зневоленных журналистов. Организация витая вызволение Дмитрия Новожилова, Андрея Александрова, Ирины Слобиной и Кирилла Позняка. Такую заяву они распаусюдили в социальных сетках. Разом с тем репортеры без межу означают, что примушают журналистов до выгнания у Литву жорстко. Усе журналісты, якія застаюцца пад вартай, павінны быць неадкладна і безумоўна вызваленыя, заявілі ў арганізацыі. 16 вересня у выніку перемовы спецпрастуника президента США Джона Кула с белорусскими уладами было вызволено 25 политвязня, сярод их 5 журналистов. И до інших тем зараз у Варшаве презентовали польский переклад книги Альгерта Бахаревича «Собаки Европы». Твор сполучая у себе как фантастику, так и реалистичный роман. Как рассказал выдавец Андрей Юношкевич, роман теперь застается запотребованным сярод читачов.
20: Популярность этой книги... Яна зацверджана і не ставіцца пад сумнення. Напрыклад, наше выдавецтва не робіць нейкіх вялікіх высілкаў, каб яе раскручваць, даводзіць да новых чытачоў, а яна пастаянна застаецца ў топах продажаў. І гэта сведчыць перадусім пра тое, што чытачы вельмі станоўча ацанілі твор. Дзякуючы гэтаму розгаласу яны ідуць по новые экземпляры книг.
17: Роман «Собаки Европы» Альгерда Бахаревича, складанная политичная антиутопия, триллеры, философский роман про уладу мовы и мову улады, про лёс Беларуси и Европы. На польскую мову роман перекладала Яна Бернатович, над текстом яна працавала амаль 3 гады.
5: Медиа. Новини одним радком.
17: Працягваем наш эфір на хвалі Радіо Рацыя. Чарговая тэма. Восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка ў Страсбургу. Дэлегаты збіраюцца ў Палацы Еўропы. Сярод асноўных тэмаў штучны інтэлект, рынак працы, кліматычныя змены і моладзь. На адкрыцці сесіі адбудзецца ўрачыстае ўручэнне 14-й прэстыжнай міжнароднай прэміі імя Вацлава Гавала, якая прысуджаецца за выдатныя дасягненні ў абароне правоў чалавека. Пра беларускія тэмы ў пары мы гутарам сёння з сябрай каардынацыйнай рады ды сябрай беларускай дэлегацыі Ксеніі Луцкіной. Запрашаю на размову.
5: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
17: Тут вось сесія зусім хутка неўзабаве мае адбыцца. І мы размаўляць пра беларускую працу на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Добры дзень, прывітанне, Ксенія.
21: Вітаю.
17: Хацеў бы пачаць, вось, калі мы гаворым зараз, рыхтуемся да гэтай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, то вось апошнімі днямі шмат багатай інфармацыі было пра менавіта культурную тэматыку, паколькі вось там і Павел Латушка сустракаўся з дэпутаткай польскай, якая зараз рыхтуе па культуры даклад, і помню, мы з табой таксама размаўлялі, што вось былі гэтыя размовы, дыскусіі ў рамках парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Паколькі такія свежанькія падзеі зараз адбыліся, вось сустрэчу ў рамках гэтага дакладу, які павінны прагучаць у 2027 годзе. Давай просто прыгадаем, заакцэнтуем увагу на яго важнасці.
21: Гэта будзе даклад па культуры, і гэта вельмі важна для ўсіх нас. Таму што, як гэта адбываецца? Не наўпроставая паперка, гэта прыняцце безумоўна паперы на наднацыянальным узроўні. Але, што вельмі важна, напрыканцы гэтых дакладаў існуюць патрабаванні і рэкамендацыі. Нам усім вельмі важна. Там галоўнае пытанне заўжды ў нас пытаюцца ў парэ, усе дэлегаты. Яны заўжды пытаюцца, а якім чынам вы будзеце ўплываць на сітуацыю ўнутры краіны. Так вось культура, дзеячы культуры, наша культура, яна моц. Вось так, як па культуры трактарам прайшлись, ці танкам, то так, напэўна, ні па чым не прайшлись, а толькі па медыях. Але пры гэтым беларуская культура – гэта абсалютна дзіўная з'ява, таму што наша дзеячы культуры, пісьменнікі, акторы, музыкі, паглядзіце, яны ж фактычна сёння ствараюць і еўрапейскую культуру. І ствараючы беларускія творы мастацтва, адначасова яны ствараюць творы мастацтва тых краінаў, дзе яны жывуць. Паколькі дакладчыца з Польшчы, асноўная увага будзе нададзена, вось яны былі літаральна днямі ў Беластоку. Асноўная увага будзе нададзена таму, што адбываецца ў Польшчы, таму што найбольшая дыяспара знаходзіцца ў Польшчы. Але у планах ёсць таксама закрануць і іншыя краіны, таму што я знаходжуся ў Нямеччыне, ў Берліне, у нас тут, што казаць, адна Алексіевіч. І не толькі, тут жа знаходзяцца нашы пісьменнікі, нашы мастакі. І вельмі важна, каб працягвалася дапамога. Гэта і не толькі фінансаванне.
17: Ну, власна кажучы, гэта ўдакладніць, дапамога такая фізічная, дапамога, так?
21: І фізічная, і пляцоўкі. І тут вельмі важна зрабіць нашу культуру бачнай на еўрапейскім узроўні. І што важна, так, гэта наднацыянальная папера, потым трэба яе імплементаваць на нацыянальных узроўнях. І фактычна такая праца вялікая. Гэта будуць агучаны нашыя беларускія праблемы на еўрапейскім узроўні. Гэта вельмі важна. Тое, што ў нас ёсць такія магчымасці, таксама магу сказаць, такі у вас будзе эксклюзіў, таму што, ну, што тычыцца мяне асабіста, мы ў чэрвені пачалі размаўляць пра тое, каб зрабіць ці то даклад, ці то рэзалюцыю па беларускіх медыя. Пакуль што такого прынята не было у парэ. Я на сябе гэтую працу ўзяла, мы размаўлялі. Першы пачатку папера па медыя, яна вырасла з размовы якраз такі пра даклад па культуры. Таму што мы размаўлялі таксама і пра мову, напрыклад, зараз у дакладзе па культуры, вось у гэта пытанні мовы будуць разгледжаны не з навуковага пункту гледжання, а мова як інструмент культуры менавіта. Таму што тое, як уздзейнічаюць творы мастацтва якраз такі. У нас сёння ў Беларусі, ўнутры беларускай культуры фактычна няма. І тое, што мы маем сёння ў Еўропу, ў нашых дыяспаральных тэатрах, тое, што ствараюць сёння беларускія пісьменнікі ў выгнанні, гэта наша беларуская культура. І я думаю, што праз 100 гадоў так атрымаецца, што ў школах будуць вывучаць менавіта гэтыя творы. Таму што тое, што сёння адбываецца ўнутры Беларусі, на жаль, культуры назваць вельмі цяжка. Яна альбо недзе ў падполі захоўваецца, альбо ці з'яўляецца сёння беларускай культурай Купалаўскі тэатр. Ну, гэта балюча і страшна.
0: Ну, той будынак, які ў Менску знаходзіцца,
21: ну, або будынак, так, безумоўна. Тэатр ўжо, а Купалаўцы за мяжой. Мне вельмі спадабалася Тацяна Тармаціч. Калі вы ведаеце тыя самыя лексембургскія рашэнні, над імі працавала Тацяна Тармаціч, зараз яна працуе ў камітэце па культуры і фактычна свае добрыя адносіны да нас, да нашай краіны і да беларусаў. І сваю ўвагу яна перанесла туды. Мы павінны быць ёй удзячны. Абсалютна яна стварае тытанічную працу па беларускай культуры. Сёння яна займаецца матэрыяламі, што тычыцца нашай дэлегацыі, то мы дапамагаем з гэтымі матэрыяламі. Справа ў тым, што мы не маем магчымасці быць дакладчыкамі, але мы можам дапамагчы. Дзесьці парадай, а таксама у зборы матэрыяла гэта вельмі важна.
0: У дакладніку Рэўскага пра медыю, то есть гэта пачынаецца праца, ці
21: яшчэ? Гэта толькі пачынаецца. Яна пачынаецца, я вось толькі-толькі разам з Бажам даслалі сістэматычныя матэрыялы, таму што будзем вырашаць, хто будзем гэтым займацца.
0: Напрыканцы верасня так будзе збірацца восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
21: Яна пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка.
0: Так, з якім, не ведаю, такім палітычным настроем едзе дэлегацыя каардынацыйнай рады. Ну тут жа трэба колькі ўсяго расказаць, так, цэлы такі трохпавярховы атрымліваецца. І прайшлі новыя выбары, сфарміравалася новая каардынацыйная рада, і таксама сфарміравалася новая камісія, міжнародная камісія ўнутры каардынацыйнай рады і новая дэлегацыя каардынацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ну, я не ведаю, як гэта сказаць, з новымі сіламі ці са старымі сіламі.
21: З новымі, старымі сіламі.
0: Ну, прынамсі, ты ж сама, так, толькі прыйшоў каардынацыйную раду, хаця да гэтага займалася была сакратарка менавіта дэлегацыі беларускай парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а зараз у тыя ж самыя пакоі, тыя ж самыя будынкі ўваходзіш, але ў новай зусім якасці, ў якасці ўжо дэлегата.
21: Так, я зараз буду мець права голаса. Я буду, як усе дэлегаты, я маю магчымасць працаваць, я маю магчымасць выступаць на камітэтах, калі гэта неабходна рабіць. Я маю магчымасць ўжо на роўных працаваць там і планаў, ну, у мяне асабіста планаў дастаткова шмат. Што тычыцца нашай дэлегацыі, безумоўна, трэба будзе правесці шэраг сустрэчаў, трэба будзе інфармаваць і пра тое, як праходзілі выбары ў каардынацыйную раду. Ну, мы, дарэчы, у мяне ўжо пра гэта казалі. Але мы павінны будзем знаёміцца з новай дэлегацыяй на нова. І неабходна будзе запытваць шмат новых сустрэчаў. І, ну, тут жа ўжо праца не на нулі. Найлепшыя практыкі з мінулай кадэнцыі забраць, есці надалей і іх развіваць. Вельмі добра, што ўжо шмат партнёраў, ўжо завязаліся сяброўскія працоўныя адносіны з дэлегатамі парэ, з іншых краін. Але там таксама выбары адбываюцца. І...
0: Ну, вас я кажу, хаця сказаць, што вось гэта спецыфіка атрымліваецца. Новасць напалавіну, склад беларускай дэлегацыі аднавіўся, і ў прынцыпе кожная дэлегацыя вось так час ад часу пасля выбару, які адбываюцца ў кожнай з краінаў, дэлегацыі мяняюцца і па-новаму трошачкі фарміруюцца. У гэтым прынцыпе вось спецыфіка працы на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
21: Так, і я працягну займацца той тэмай, якой я займалася гэты год. Дзякую нашай дэлегацыі мінулай, што мне бы было нададзенае права казаць на тэму палітычных зняволеных і рэпрэсій у Беларусі. І я дастаткова шчыльна працавала ўжо вось той год, што я была сакратаркай, дастаткова шчыльна працавала са спецдакладчыцай па правах чалавека. І зараз мы працуем над рэзалюцыяй па рэпрэсіях у Еўропе. Гэтая рэзалюцыя будзе ў 28 годзе. Так, гэта падаецца, што гэта вельмі доўга. Але важна, што мы там будзем. Тыя працэсы, якія адбываюцца ў нашай краіне, Это означает, как минимум, что до 28 года мы с вами будем заставаться у центра ваги. Тут не только политзняволенные, но и репрессии целком, агулом. А репрессии в Беларуси, они, на жаль, не обмежевываются одними только арештами. Арешты – это такая вершиня айсберга. Все остальное мы не бачим. Часом мы навод не разумеем масштабов, звольнения у бесконцах. И это еще тема, которую треба доследовать, доследовать и доследовать. Я вельми рада, что уже мы трапили в эту резолюцию, и праца будет протягиваться. Сама резолюция по Беларуси, там необходимо протягивать працу.
0: А неким чином будем комментовать персональный склад белорусской делегации, так само некие перемены, не веду, ты...
21: Ну, можем, у нас зараз...
0: В этой компании ты себе добро отчуваешь, умудо кажучи.
21: У нас, безумовно, новый склад делегации, новая старшина делегации Владимир Остапенко, досвеченный дипломат, и я так бачу, что Владимир Аркадьевич с большим боевым настроем почал працу в якости старшини делегации, ну, я так спадзяюся, что все у нас будет добро. Профессийный дипломат и человек абсолютно на своем месте. Изменился, конечно, Пал Палыч застался, засталась в якости, правда, уже наместница делегата Александра Мамаева, и она собирается протягивать свои напрацовки. У нас два новых делегата, которые только будут на данный момент, они, насколько я разумею, знакомятся со структурой пары, с комитетами, и они еще должны разуметь, чем конкретно они, безумно, у каждого есть свои планы, але необходимо туды приехать, познакомиться и зразуметь, что с гэтых планов реалистично робить сёння, что с гэтых планов растягнется на шмат гадоў. Потому что все гэты бюрократичные процессы, парламентские, они займают достаткова шмат часу. Подрыхтовка доклада, резолюции, она займает годы. Ну и у нас новый секретарь делегации Дмитрий Лепретер. Его обрали 10 вересня. И я думаю, что для нас это вельми добрая и корыстная история, потому что Дмитрий, как адвокат, как юрист, занимается как раз таки головной для белорусов темой, правами человека, репрессиями. И он вельми досвершенный в этой тематике, и тому, безумовно, его опыт будет вельми корыстный и узбогатить працу всей делегации. Что тышится правов человека и подрыхтовки папер, которые мы повинны передавать надалее, то тут безумовно такое подспорье.
0: Ці ёсць нейкая, умоўна кажучы, такая агульная тэма гэтага восеньскага пасяджэння парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, як увогуле пабудавана гэта праца?
21: Гэта сесія восеньская, яна будзе вельмі беларускай, таму што на ўручэнне ганаровае ўручэнне прэміі Гавала туды прыедзе Марыя Калеснікава, і запланаваны яе выступ. Мы будзем як мінімум у адным пакоі, не толькі ў адным будынку. Я спадзяюся, што адбудзецца дыялог, безумоўна, і наша сустрэча будзе. І яшчэ вельмі важная гісторыя, парэ зараз запросила белорусских журналистов. И запросила белорусских журналистов и на сессию ПАРЕ, и на сессию Конгресса мясцовых и региональных уладов. И зараз у нас будет вельми выдатная история, коли белорусские журналисты будут иметь махчимость осветлять подеи там, у Страсбурга, ну, фактично, с места. Меня особисто это вельми радует, потому что и как журналиста, и как делегата, потому что я разумею, что как бы эта работа, и как бы она была бачной, и как бы она была зразумелой, необходимо, как там были і прадстаўнікі беларускіх мер.
17: Так, кажа наша госця Ксенія Луцкіна, на гэтай толькі сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка. Сёння мы на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rs.com. Там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, улады Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

вспоминая свои первые кроки по этой дороге. И она сдалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть ниже ватерлинии, хоть сведая солодкий смак вышини. Заплатил по рахунках и сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернец на побоч завсюду и смерть из сябров. По мы николи ничего не столим, один без одного.

0: за ситуацией, отмечает представник инициативы Олег Кулеша.
1: Мы чекаем, покуль будут працаваць наши программы, потому что на сам рэч большая колькасць палітвязняў наўрад ці останется у Литве. И, безумовно, те, что приедут в Польшу, и те, кто останутся в Литве, так само все, что трапляет под наши программы, им будет все оказано так, как усім остатним палітвязням. Мы для этого навод крышешку припынили деятельность нашего проекта «Квиток до воли», потому что, как и все остатние, мроили, что будет больше людей. Хотя бы человек 50. Але в четвертом квартале все будет постановлено и працовать далее.
0: Нагадаем, сярод палітвязняў, якія былі выпушчаныя 16 верасня, заснавальнік крамы «Сымбальбай» Павал Белавус, музыкі гурта «Турбанд», дырэктар і менеджер агенства «Белапан», дырэктарка «Тудбай» Людміла Чэкіна і музыка «Старога Ольсі» Алесь Чумакоў ды іншыя. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна, месцам кароткачасовы дождж, каля 15 градусаў цяпла, вецер заходні, паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Плюс 11 градусаў вечарам і 7 ноччу.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Литовская МЗС накировала Беларуси ноту протесту после беспилотника, что прилетел из Беларуси. Фонд Байсол протягивая сбор сродков для белорусских политвязнев. Марина Золотова пишет книгу про жанчин у турмах Лукашенки. Все это в ближайших новинах уже про неполные 3 хвилины. Больше скажет Валя Лаевская.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Днями у обмен на вызволение 25 политвязней у США сняли санкционные обмежования с лидской Лакафарбы и Белый лес Папер Прама.
2: Лакафарба – ветеран американских санкций. У першиню предприемство трапило у черные списы еще у 2008 годе, как частка Белнафтахиму за порушение правов человека у Беларуси. После этого санкционный режим относно Лакафарбы несколько разов лагоднел и припынялся.
1: Лес Папер Прам под санкциями с 23 года. У Минфине Злучених Штатов концерн полічили крыніцы прыбыткаў режима Лукашэнкі.
2: Наколькі зняцце бану з гэтых прадпрыемстваў дапаможа беларускай эканоміцы і пра што маглі, але не дамовіліся Джон Коул і Лукашэнка 16 верасня.
1: Паварылі з прадстаўніком ініцыятывы былых беларускіх сілавікоў Белпол Уладзімірам Жыгарам.
3: На самом деле все упирается в такую ситуацию, в которую, ну, в общем, и сам режим все и подвел. Для него очень важны именно санкции Европейского Союза. То есть это Лукашенко изначально пытался через Штаты повлиять на Европейский Союз, попытаться каким-то образом создать условия, при котором Литва бы позволила бы транспортировать калий через свою территорию. Насколько нам известно, также поднимались вопросы по снятию санкций с предприятий, которые непосредственно участвуют в выполнении государственного оборонного заказа, то есть именно большого количества предприятий, но тоже при условиях, когда идет война, эти предприятия поставляют комплектующие, боеприпасы агрессору, никто санкции эти снимать не будет, то есть получается у нас Европу не прогибают санкции с этих предприятий, не снимают. Также был на повестке вопрос по белорусской нефтянке, но он тоже, в общем-то, он давно уже находится на повестке, но всем очевидно, что, в общем-то, белорусская нефтянка работает на российском сырье, поэтому тоже здесь договориться, мягко говоря, не получилось. На повестке были банки, но, видимо, здесь тоже не смогли договориться. Ну и также открытие посольства в США, в Минске, посольство США, и визит Лукашенко Трампу. Ну, видимо, по этим позициям не договорились. Но основные, конечно же, основные требования режима — это чтобы Вашингтонский обком поспособствовал снятию санкций Европейского Союза.
1: Спадару Владимир, есть коммент Александра Кныровича на конт предприемств, из яких сегодня снятые санкции. Вы что пишет Кнырович? Лакокраска – мертвый актив, работающий на внутренние и российские рынки. Собственной промышленной химии в отрасли производства стройматериалов в стране нет, и потому подобного рода производство просто большая, но низкомаржинальная центрифуга, и не более того. Перспективы от снятия американских санкций не изменились никак. Беллесбупрома – организация серьезная, но ее проблема – это европейские санкции, не позволяющие гнать, как это было раньше, белорусский лес в Европу напрямую. Пока эти снятия санкций выглядят просто жестами доброй воли, а не реальным ослаблением экономической удавки. Вот на ваш погляд, все же, на кольки снятие вот этих санкций полегка для режима?
3: Ну, в кои-то веки я могу частично согласиться с Александром Кныровичем, что действительно про лакокраски там никакого профита для системы не будет. В общем, и это же не в первый раз. Когда снимали санкции с Белавии, тоже все потом поняли, что да, какие-то комплектующие можно закупить, однако комплектующие, которые потом, можно, например, потом продавать россиянам, никто белорусам продавать не будет. Это раз, когда снимали санкции с калия, тоже оказалось, что, в общем-то, для того, чтобы получать какую-то прибыль, необходимо договориться еще с Литвой. И здесь примерно та же самая ситуация. Про Беллесбумпром там, конечно, есть небольшая проблема, потому что, по сути, Беллесбумпром совместно с Белнефтехим и еще несколькими компаниями, им поручено, в общем-то, разобраться с новой отраслью, то есть созданием пороха и взрывчатки для предприятия завод корпусных изделий. Об этом мы рассказывали в декабре, если не ошибаюсь, 25 года, когда показывали материал оружейной обороны, рассказывали про завод корпусных изделий. То есть так как в Беларуси нету комплектующих, нету вот химических таких реагентов для создания взрывчатки, ее приходится закупать в Иране, в Китае, в России. И поэтому, чтобы не зависеть от этих стран необходим свой порох, своя взрывчатка, и Белгазбумпрому было это, в общем, в том числе поручено заниматься, скажем так, новой отраслью в Беларуси. Поэтому мы будем отслеживать ситуацию по данному направлению, как снятие этих санкций. Надо еще посмотреть, как именно будут сняты санкции, и вот как это может повлиять на развитие вот этой новой отрасли в Беларуси.
2: А вось эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі мяркуе, што зняцце санкцый з лакафарбы і беллеспаперпрама ніякі не жэст добрай волі, а абсалютна практычная рэч.
1: У размове з Еўрарадыё ён расказаў, што сабой уяўляюць абодва прадпрыемствы.
4: Зняцце санкцый з лакакраскі, калі глядзець, браць як значэнне для беларускай эканомікі, то ну, яно мае сімвалічнае, да? Калісьці лакакраска сапраўды нават пастаўляла сваю прадукцыю ў ЗША. Гэта праўда было даўно, бо санкцыі на ёй ўжо даволі даўно. Але што тычыцца Беллесбумпрама, я б не казаў так, што гэта нешта несур'ёзнае. То бок, як бы, каб зразумелася, да, гэта не тое, што там выратуе беларускую эканоміку. Да, гэта не нейкі цудадзейны рэцэпт. Вось, ну, такім цудадзейным рэцэптам нават зняцце амерыканскіх санкцый з беларускай алеі не з'яўлялася. Але Беллесбумпрам, яго прадпрыемства, мы ведаем, што лес гэта наша багацце. Беллесбумпрам, гэта ён экспартаарыентаваны. Да, вось гэтых санкцій да 21 году у яго аб'ёмы экспарту былі мільярд долараў у год. Да гэтага часу ён не аднавіў свае аб'ёмы вось экспарту пасля ўвядзення санкцый. Ну, а у нас ёсць пілеты, у нас ёсць дрэваапрацоўка, да, вось гэтыя ўсе дзясяткі пілетных заводаў. Так, гэта праўда, што для Беллесбумпрама галоўнай праблемай з'яўляецца тое, што яго выкінулі, ну, што ён не можа трапіць на еўрапейскі рынак, бо менавіта еўрапейскі рынак быў для яго прэміяльным. Ну, як бы там ён зарабляў больш за ўсё грошай. Нават пасля зняцця амерыканскіх санкцый ён туды не вернецца, але ён выйшаў на іншыя рынкі. І тут тая самая сітуацыя, якая была з беларускай алеем. Ён як бы не засвоіць новых рынкаў, магчыма, да, але ён зможа не плаціць прэмію за рызыку сваім пакупнікам, тым пакупнікам, якія вось зараз купляюць гэты беларускі лес. Бо яны зараз купляюць, кажуць, окей, там, але мы рызыкуем, ёсць амерыканскія санкцыі, можам трапіць пад амерыканскія санкцыі, таму вось, ну, як бы, давайце маржа будзе крышачку ніжэйшай. Цяпер Беллесбумпрам можа прадаваць гэта без вось зніжэння гэтай маржы, то бок і ён зможа зарабляць цяпер больш. Гэта абсалютна такая ж сітуацыя, якая была са зняццём амерыканскіх санкцый з беларускай алеі. Там тоже, ну, таксама мы не паехалі, ён не паехалі праз Клайпеду, да, але іх стала можна купляць. Вось Бразілія да гэтага часу яна рабіла выгляд, што яна не купляе беларускі калій, а потым гопа, выявілася, а не, купляю, ўсё было добра, да. Тое самае будзе з Беллесбумпрамам. Маштаб там значна меншы, як мы разумеем, бо ўсё ж такі гэта не беларускі калій, там, да, тут ну, гаворка ў прынцыпе ішла там у лепшыя часы пра ўвесь экспорт у мільярд долараў, да? Але ну гэта дадатковыя грошы, якія прадпрыемствы Беллесбумпрама змогуць атрымаць дзякуючы адмене гэтых амерыканскіх санкцый. Таму я б не казаў, што гэта жэст нейкай добрай волі, гэта абсалютна, ну, абсалютна практычная рэч.
1: Эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі і прадстаўнік Белполу Уладзімір Жыгар пракаментавалі зняцце санкцый з лакафарбы і беллеспапер прама.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
1: 10 пракладак на месяц. КДБ выступіў супраць менструацыі.
5: Гэта не толькі пра тое, да чаго мы як бы зараз наўрад ці можам апеліраваць, да, гэта да пра годнасць, пра павагу і гэтак далей, але гэта элементарна шкодна для здароўя.
2: Свята антыпольскасці. Які сэнс Дня народнага адзінства?
6: У ідэалогіі Лукашэнкі гэта, власна кажучы, спроба маніпуляваць культурнай памяццю беларусаў і правнысці ў яе, ну, вось такія вось даты, якія для беларусаў, ну, супярэчныя.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: 98.1 FM у Белостоку і Гарудні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. І так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху подрабязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у п'ятницю, 18 вересня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. Ночі по сході заховається вплив фронтального поділу. Чекається переменна облачність без істотних опадків. Ночі переважно по сході Білорусі пройдуть короткочасові дожди. У наш ранішній час місцями буде назиратися слабий туман, вітер ночі необстойливий слабий, днем паўднёва-заходнім умеренный. Температура повітря ночі складе от плюс 7 до плюс 11 градусов, днем чекається от плюс 16 до плюс 21. 1 градуса атмосферный тиск не будет выше за норму. 19 вересня у суботу у Беларуси будет назираться уплыв неустойливых поветренных масс. Чекается в облачное с прояснениями надворья. Местами по краине пройдут короткочасовые дожди. У ночи и раницы в особных районах чекается туман. Ветер паўднёвай чвэрці умеренный, днем местами порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 6 до плюс 11 градусов. Днем чекается от плюс 18 до плюс 22 градусов. 20 вересня у неделю надворье будет формировать в область повышенного атмосферного тиску. Чекается поступление фронтального подела, который перемещается с территории Польши. У нас чекается переменная облачность, днем в облачное с прояснениями надворье. Переважно без опадков. Раницей и днем у особных по полночно-заходней полове Беларуси пройдут короткочасовые дожди. У ночи и раницей будет назираться слабый туман. Ветер умеренный, днем порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 7 до плюс 11 градусов. Местами по полдни от 3 до 5 градусов тепла. Днем чекается от плюс 16 градусов по полночном заходе до плюс 25 по полдневому сходе краины. Пусть такое надворье на здороженьке чекает тягом ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешки. Альбо отпочинок. Господар Род Стюарт протягивает наш вечеровый эфир.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Доброй раніцы, паважаныя сябры.
2: Хаця на Палесі ў музеях ці гістарычных залах часцей можна сустрэць мастацкія варыяцыі на тэму Леніна, уніцкі мастак спробуе зацікавіць даўніной.
1: Алексей Мурко па адукацыі мастак і дантыст. Дзякуючы таму змог не толькі выжываць, але і жыць.
2: Бо гістарычнае мастацтва гэта яго вялікая пасія, на якую ў Беларусі няма запатрабавання.
1: Яго мастацтва гэта настальгія за вялікім княствам літоўскім, рыцарах, ваярах, якіх славай можам ганарыцца ва ўсёй Европе.
3: И отсюда и пошло Великое князство Литовское, что стародавние воины, лютичи. Их даже нанимали французские короли к себе в охрану. Надевали. Был такой Всеслав, великий князь Полоцкий. Как бы он мог превращаться в волка? Ну, это было такое. Вот они одевали головы волков и шкуры волков одевались. Психологическое воздействие было на врага. И в нашем Луненецком на сегодня районе, в Лахве, было поместье Радзивиллов, поэтому я портреты Радзивиллов и писал. Это Юрий Радзивилл, сын канцлера литовского воеводы Виленского, Николая Радзивилла Черного, ну, Минушка. Да, это все Радзивиллы. А это по Минушке рыбонька. Михаил Казимир Радзивилл. Да, это Константин Острожский. Вот он был пинско-туровский князь. Победил в 66 битвах. В том числе и в Варшанской знаменитой битве под Оршей на речке Крапивна. Это оборона Смоленска. Смоленск же был когда-то белорусский город. Вот. Ну, постепенно его московские князья забрали. Вот, это такой, ну, двуптих. Это изнутри. Это белорусы обороняются. А тут мало кто знает и мало кто говорит. Считают, что если Литва, то это значит литовцы. А литовцы были жмуть. Ну, эту картину я писал полгода. Это битва на Синих водах. Три орды, можно сказать, побили. Вот. И гнали татар до самого Крыма, вошли в Крым и взяли Херсонес. Это сегодня Севастополь. Так что можем претензии на Крым предъявлять. Ну, сбиваюсь я, волнуюсь, честно говоря. Но это уже политика, я не хочу лезть в политику. Политика – это грязное дело.
2: Сёння палешук Алексей Мурко прыгануў нам аб магутнай гісторыі Беларусі.
1: А ўжо заўтра пашукаем лакальных, малых, вялікіх казачных расказаў пра мінулае палескіх глыбінак.
2: Такімі, між іншымі, божліча адна вёсачка ў Уніцкім раёне – Лопча.
4: Зацягніцеся, дрыгвой!
0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестяды, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 17 вересня 1968-го народилася Анастейша Лин Ньюкірк, ці просто Анастейша, вядомая американская поп-спявачка и автор песень. На яе рахунку 6 студийных альбомов и звыш 20 клипов. Яна з'являється одной из самых комерційно поспяховых поп-выканаўцаў 2000-х годов. Альбомы и синглы Анастейши шматкроць атрымлівалі платиновый статус, и, нягледзячы на адсутнасць буйного американского поспеху, их агульныя продажи складают звыш 30 миллионов копий. До того ж, Анастейша з'являється уладальницей великой колькості як музичних, так і гуманітарних узнагород.

0: ситуации.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинсти.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

0: эти стороны.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

0: атмосфера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.